0: ножки будем.
1: Да мы фиаско,
0: мы фиаско. Будем, моя мадонна. Дюка мафиаско, массаж.